службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1984. Бронски бит. «Small Town Boy».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2009. One Republic. All the right moves.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1983. Дэвид Боуи. Let's Dance.

0: последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
1: В Москве 7 часов утра.

0: двух государств. Речь о том, что Россия и Белоруссия договорились о создании высокоскоростной железнодорожной магистрали между столицами двух стран. Это линия Москва-Минск. Она позволит преодолевать расстояние в 700 километров всего за 3 часа. Кто сейчас, допустим, из Москвы до Минска добирался за 7 часов, оценит эту новость. Утвердят финансово-экономическую модель, данные ВСМ, в 2028-2029 годах. Высокоскоростная ЖД-магистраль между Москвой и Минском будет экономически оправданной. Это Минтранс уже озвучил, потому что уже все посчитали, что почти до 6 миллионов пассажиров ежегодно там будут ездить. Но и главное, выходит, это направление точно начнут прокладывать следующим после первой ВСМ между Москвой и Петербургом. Она, напомню, должна будет поехать уже в мае 2028 года. Ну а далее в планах высокоскоростная ЖД-линия Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург, далее еще в Адлер и в Рязань.
1: Вот это совершенно шикарная новость.
2: Да, да, да.
1: Минск потрясающий. За три часа вот просто взять и
0: вместо семи.
1: Вместо семи первой, а второй вы можете, например, на выходных летом, вместо того, чтобы поехать на свою дачу, потолкаться по пробкам три часа в какую-нибудь там, ну, кошелевку подмосковную, да, условно. Раз и в Минске через три часа.
2: Прелесть, сказка.
1: Угу. Ой, лучше будет сегодня еще что-то?
0: Обязательно.
1: Сделаем.

0: Ну, уже самая главная новость. Денис Витальевич ее озвучил. Пятница сегодня, друзья. Мы вас с этим поздравляем. Здравствуйте.
1: Ура!
0: Если вдруг вы ждали этот день, да, все здорово. И, как всегда, будет приятно. С хорошей музыкой, хорошими играми, чудесными историями в рубрике «Игре мой саундтрек». Ну и, разумеется, с темой. Пятничной
1: так.
0: Темой, да.
1: Да, тема сегодня очень интересная. Нужно расслабиться и просто получить удовольствие от

0: Давайте, а или тоже другое?
1: В соцсети выложу видеоролик, пусть там лежит, а те, кто зайдут в наши соцсети, посмотрят.
2: Давай.
1: Футболист Артем Дзюба объявил о завершении карьеры. Все. Не только спортивные паблики в ночи это все форсили, но и абсолютно все, потому что, ну, такое имя достаточно известное в сети и в обществе, даже среди тех людей, которые, ну, не очень близки к спорту.
0: Ну что ж, Артем, помашем вам рукой.
1: Хорошо. Так, из мира искусственного интеллекта есть две новости. Во-первых, одна, собственно, ИИ-сеть расшифровала послание Наполеона, которое не могли прочесть 217 лет. Представляете?
0: В общем, французские не знали просто.
1: Погоди! Это письмо 1809 года, адресованное генералу Мармону. Состояло оно из цифр, букв и условных.

0: окружающих своим энтузиазмом и проведут прекрасный вечер.
1: Знаки Земли. День порадует вас абсолютной уверенностью в собственной правоте. Тельцам, Девам и Козерогам лучше воспользоваться этим и незамедлительно расставить все точки над «и» в важном вопросе.
0: Знаком воздуха сегодня вы почувствуете небывалую легкость в обустройстве персонального пространства. Близнецы, Весы и Водолеи смогут внести пару точечных штрихов в интерьер, изменить тем самым обстановку и поднять себе настроение. Ну, класс!
1: Ну, и знаки воды. Не игнорируйте погодные условия. Пренебрежение ими может обернуться досадной задержкой для раков, скорпионов и рыб. Да и вообще, можно шарф доставать, перчатки. Погода не очень, зато осень красивая.
2: Утро на семи холмах.

0: На что бы вы решились, оказавшись в теле противоположного пола? Рассказывайте. 7.22 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
3: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. УГРН. 111-774-668-9840. 0+.
6: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Преимуществом этой системы, напомню, является возможность направлять электронные документы на регистрацию без внесения отметки о возможной регистрации права собственности на основании электронных документов. Для проведения нужны только подтвержденная биометрия и усиленная подпись. Но теперь к ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, в черте города до бордового цвета, а сейчас заторы на Волоколамском шоссе в центр, на юго-востоке и востоке Третьего кольца от Волгоградского к шоссе энтузиастов, ну и по протяженности ключевые заторы на эту минуту на направлениях из области к столице, прежде всего по Ленинградскому, по Щелковскому, по энтузиастов и по Ярославскому шоссе, а также на юге и на северо-западе Московской кольцевой. Ну вот у меня пока все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов. Всем хорошего утра.
1: Радио 7.

0: лишь повода. Женщинам это простительно. Во-вторых, устроить драку с каким-нибудь мужчиной. Он все равно останется крайней. В-третьих, можно побить женщин, которые бесят. Будучи мужчиной, это сделать невозможно. Ну и в-четвертых, провернуть какое-нибудь прибыльное дельце. Если что, срок дадут все равно меньше. А если еще и забеременеть, можно вообще условкой обойтись или отложить наказание.
1: Ничего себе!
0: Алексей, это заявка на победу с большой буквы. Это просто претензия. Это вот человек забирает наш фирменный термостакан и говорит, ну-ка давайте мне. Я женщина, а то буду визжать.
1: Да,
0: Алексей,
1: Дмитрий,
0: великолепно.
1: А Дмитрий пишет, ревела бы, ревела, ревела и ревела. Может, Титаник пересмотрела бы.
0: Ой, какая красота.
1: Так, а от девушки сообщение, видимо, с чистой совестью лежал бы на диване.
0: А что, вы сейчас с грязной совестью лежите на диване?
1: Видимо, не лежит. Слушай, я так поняла, что все, что нас немного раздражает и бесит, ну, в противоположном поле...
0: Мы этого хотим.
1: Да, да, да, да.
0: Конечно. Да. Это же вызывает какую-то эмоцию. Ладно, скажи, женская одежда удобная?
1: Конечно.
0: Мне кажется, нет.
1: Нет.
0: Вот, я об этом и говорю.
1: Ну, смотря какая. Смотря какая.
0: Вот та самая, которая нравится мужчинам, которая под основной одеждой.
1: Вот она неудобная.
0: Мужчины, подумайте несколько раз. В общем, друзья, мы сегодня говорим о том, что бы каждый из нас сделал, оказавшись в теле противоположного пола. В Казани, да, если я не ошибаюсь, мужчинам предлагали...
1: В Екатеринбурге, извините,
0: прочувствовать на себе, что такое роды. Там датчики к ним подключали, электричеством стимулировали. Не всем понравилось, да, что-то.
1: Да, никому не понравилось. Да.
0: Более того, женщины тоже не выбирали, рожать, не рожать. Все, процесс пошел, с этим ничего не сделаешь. Расскажите нам в соцсетях, автору лучшего комментария. Не знаю, кто там Алексея сумеет переплюнуть за эти 3 часа. Мы вручим очень приятный подарок.

0: и имя ему Стинг. Ну, вернее, у него есть другое длинное имя.
1: Гордон, а его... Мэтью Гордон Самнер, да.
0: Да, mm-hmm. да, да. Но мы-то знаем его как Стинга. 17-кратный лауреат премии Грэмми, обладатель Золотого Глобуса, премии Эмми, номинант на премию Тони и 4-кратный номинант на премию Оскар в категории лучшей песни. Представляете? Ну,
1: человечище, да, величина, музыкант с большой буквы. Да.
0: Ну, многие факты его, вот, про величие его как музыканта мы знаем, но я нашла интересное. Например, именем музыканта названа лягушка, редкий вид земноводных. Так ученые отблагодарили артиста за его активную работу по спасению тропических лесов Амазонии.
1: Это очень красиво.
0: Ну, правда же, ну хорошо.
1: Лягушки, наверное, садятся хором и такие. Да-да-да, в ноты попадают.
0: Класс. А на одной из свадеб певца свидетелем выступал вождь индейского племени из лесов Амазонии.
1: Ну, подожди, есть... на одной из свадеб певца?
0: Да. У него было несколько. Ну, а что
1: может
0: поделать?
1: Себе позволить,
0: ну, конечно, конечно. Так, ну и увлекается он йогой, увлекается шахматами, всячески медитирует. Ой, ну прекрасен, прекрасен. Будем надеяться, что и далее нас будут радовать его песни и так далее и тому подобное. И еще один музыкант сегодня празднует свой день рождения. Это уже американский певец, музыкант, исполнитель собственных песен. Всемирную известность которому принесли в начале 70-х несколько синглов. Один из них, вы знаете, ну, давайте так, зовут его Дон Маклин. И вот одну песню вы знаете прям абсолютно точно. Что интересно,

0: Эти Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для прикрытия?

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Плюс 11, плюс 13 днем. Вот максимум, который будет на термометрах в Москве и Подмосковье сегодня и выходные. Синоптики для столичного региона при этом прогнозируют вплоть до понедельника погоду без осадков и периодически солнце. А вот с новой недели днем плюс 13 сохранятся, но обещают ежедневные дожди.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
4: В Москве 8 часов утра.

0: говорили, а это мы будем проходить в 8 классе.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Друзья, с добрым утром. Пятница, 2 октября на календаре. Рады всех вас приветствовать и расскажем, что ждет нас с вами в этом часе. Разумеется, та самая лучшая любимая музыка, музыка на все времена. Наша новая игра «Чистый звук» уже через несколько минут. И победителю мы вручим 2 приглашения в бассейн «Чайка». Ну и, конечно, как всегда, утром есть о чем поговорить.
3: Да, тема сегодня легкая, тема сегодня игривая. И вот если вы сейчас везете своих детей в школу, спросите у них в том числе. Вот если бы мальчишки вдруг на один день оказались девчонками, что бы они сделали? А девчонки, если бы оказались мальчишками, что бы они сделали? Потому что мнение детей нам тоже очень важно. Ну и, конечно, ваше мнение во главе сегодняшнего утра. Расскажите, пожалуйста, чем вы в первую очередь занялись бы, если бы оказались в теле противоположного пола?

0: Не просыпаетесь утром, подходите к зеркалу, а у вас абсолютно гладкое лицо и никакой там щетины, ничего. Или наоборот, подходите к зеркалу, а у вас такая кладистая борода, хотя засыпали вы в теле противоположного пола. Об этом фантазируем сегодня целое утро. История интересная. В Екатеринбурге мужчинам предлагали почувствовать себя в качестве рожающей женщины. Не всем понравилось, да что там, никому не понравилось. Ну, а что бы сделали вы, оказавшись в теле противоположного пола, об этом говорим целое утро.
1: Можно я два сообщения сразу? Ну, во-первых, от Евгения,
0: потому что... Когда я сопротивлялся?
1: Спасибо.

0: перед глазами и сделать несколько дел одновременно. У женщин, очевидно, есть множество суперспособностей, которые достались им очень большой ценой. Роман.
1: Ром, только что, вот по первой, вот прям просто по первой строчке, вы уже мимо. Уже. Женщина себя не будет разглядывать, я вас. Дети в школу опоздают, но она рассмотрит.
0: Будет, но будет недовольна, понимаешь? Даже если супер выглядит, будет недовольна, и мы иногда так быстро мимо зеркала пробегаем, чтобы, не дай бог, не расстроиться.
1: И при этом, кто инициатор дома по зеркалу побольше поставить? Ладно, не будем об этом. Отличная тема вообще, просто шикарная. Друзья, рассказывайте, что бы вы сделали, оказавшись в теле противоположного пола. Ну, в бассейн бы пошли. Кто-то написал в сауну, вот прям первым пунктом в сауну бы пошел. Что вы там не видели, пожалуйста? В общем,

0: факт правдивый.
1: Ага, то есть вы считаете, что вот продюсер там 8 дней в подвале делал хит, да? Первый вам не нравится, и те самые движения не то.
0: Ну да.
1: Хорошо, то есть вы голосуете за пункт номер 2, и, может быть, вы еще и назовете песню, что это такое у нас?
0: Это Head Away, What is Love.
1: Послушаем.
2: Головой,
1: а мы головами здесь качаем. Более того, Юрий, и вы правы абсолютно. Второй факт здесь реальный, а все остальное выдумка.
2: Вы большой молодец, ура, мы вас поздравляем. Ну что, собирайтесь, ребята, складывайте купальники, потому что в бассейн «Чайка» вы отправляетесь. И это, кстати, фактически оазис в самом центре Москвы. Можно и плавать.

0: Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: Было у купца три дочери. Отправляясь в заморское странствие, пообещал он им привезти подарки, какие они пожелают. Устали читать детям сказку? Покажите ее! В Государственном Кремлевском дворце театр «Кремлевский балет» представит уникальный спектакль «Аленький цветочек». Любимую сказку из нашего детства. «Кремлевский дворец». Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
9: Радио 7.

0: Sir Elton John. И уже через несколько минут Селин Дион. Восемь двадцать восемь в Москве. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. На городском вокзале Москва-Сити открыли платформу для международных поездов в Минск. И вот эта новая остановка сократит теперь время поездки между столицами двух государств на полчаса. В общем, отныне с учетом всей логистики, сообщают, поездка из одной столицы в другую, из Москвы в Минск или обратно, займет примерно столько же времени, сколько и перелет на самолете. По ЖД-маршруту будут регулярно курсировать 6 пар поездов «Ласточка» ежедневно. В Зеленограде стартовали строительные работы на участке улиц, которые в итоге свяжут районы для автомобилистов Крюково и Силино. Специалисты РЖД построят путепровод на путях Октябрьской железной дороги, город построит автонаправление. Запланировано создание 2 километра новой улично-дорожной сети. Там закончить строительство планируют в 2028 году. Для автосоединения районов Крюково и Силино в Зеленограде по проекту улица Михайловка будет продлена до проектируемого проезда номер 684. Кроме того, реконструируют еще участок дороги на пересечении улиц Михайловка, Александровка, Алабушевская. И сразу сделают там, сообщается, велодорожки. Началась комплексная реабилитация Егерского пруда. Это рядом с парком Сокольники. Как сообщили по этому поводу в комплексе городского хозяйства, пруд вообще надо будет полностью восстанавливать, поскольку на дне накопилось огромное количество иловых отложений, а береговая полоса разрушается сейчас по всему водоему. Работу там будут проводить до конца этого года. За несколько месяцев все успеют. В ходе реабилитации извлекут 6 тысяч кубометров ила, и благодаря этому восстановится необходимая глубина Егерского пруда. Также по всему дну уложат гидроизолирующую мембрану, которую потом укроют песком. И вот это поможет исключить проблему впредь потери воды в водоеме. И береговую полосу общей протяженностью в 0,5 километра восстановят полностью. Также на надводной части Егерского пруда создадут сразу 5 зон биоплато общей площадью в 1,5 километра. И весной там появятся водные растения. Ну, а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, из области к Москве на эту минуту не прорваться вообще по Новой Риге. И также сложно ехать по Ленинградскому, Ярославскому, Щелковскому энтузиастов. Ну и по городу в центр ключевые заторы сейчас. Это Ленинградское шоссе, Ярославское с проспектом Мира, Дмитровское, Можайское с Кутузовским и энтузиастов Третьего кольца.
2: Радио 7.

0: Сэр Элтон Джон, его «I'll Still Standing». Друзья, мы в наших соцсетях, помимо обсуждения музыки, разумеется, замечательно, еще и говорим о сегодняшней теме. Что бы вы сделали, оказавшись в теле противоположного пола? Рассказывайте, итоги подведем уже через 2 часа. Ну, так, а прямо сейчас встретим мужчину вот в теле мужчины.
1: И в нашей студии появляется наш великий знаток русского языка Владимир Пахомов.
2: «Говорим правильно» на «Радио 7».
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, и вопрос от Александра из Саратова. Вопрос короткий, он спрашивает. А чат все-таки домовый или домовой?
3: А прилагательное от дом домовый. Раньше были...

0: домовой чат.
1: Я все время говорю неправильно.
0: Домовое – это мифическое существо. Но это пока словарная фиксация такая. Ведь прилагательное «домовое» раньше было в таких немножко канцелярских, бюрократических контекстах. Угу. Но кто из нас в живой речи говорил «домовая кухня»?
2: Никто не
0: говорил,
2: кстати.
0: Или «домовая книга». Да, угу. Это, такое канцелярское было. А когда появились домовые чаты или домовые, вот тут мы все стали это слово произносить чаще. Поэтому, если ударение изменится, в этом не будет ничего удивительного. Слово, благодаря появлению чатиков, так, всеми проклинаемых, как будто бы обрело новую жизнь, стало чаще употребляться. И в этом более частом употреблении оно вполне может поменять ударение. Пока словари фиксируют по старинке домовые, но совершенно не будет удивительно, если эта фиксация изменится.
1: Друзья, выходите из домового чата, заходите на сайт Радио 7 и свои вопросы адресуйте Владимиру Пахомову.
3: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Шикарная диско от Cher, Strong Enough на Радио 7 на Семи Холмах. 8.45, точное столичное, друзья. Отправляемся в путешествие во времени и в интернете.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: О чем писали в сети 2 октября 2016 года, что обсуждали, ну и вот, знаете, из приятного и прям обсуждаемого, и в Рунете в том числе, стала следующая новость. В городе Ираклион на греческом острове Крит установили бюст, Света, кого?
3: Ну, богини какой-нибудь.
0: Нет. Еще?
3: Ну, может быть, президента.
0: Смелей.
3: Ну, я не знаю. Ну, туриста какого-нибудь.
0: Ладно, Юрия Гагарина.
3: Да ладно!
0: Представляете, вот действительно это обсуждали, вот прям 2 октября это была практически главной новостью. Почему? Потому что 2016 был такой перекрестный год России и Греции.

0: консультироваться со специалистом.
1: Додо за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей.

0: за каждый случай. Представители России и Кении готовят соглашение о прямом авиасообщении между двумя странами. Получается, еще одно африканское туристическое направление станет по факту ближе и популярнее. Тут сказано, что все согласуют во время визита президента Кении в Россию, а это состоится в этом месяце. Ну и в Африке вообще, для понимания, именно Кения предлагает на самом деле лучшие туристические направления – это и сафари, и пляжи. И одним из способов как раз дополнительного привлечения туда туристов будет являться прямое авиасообщение. Об этом и договорятся. Плюс к этому из ближайшего вообще прямые рейсы Аэрофлота из Москвы на Шри-Ланку будут возобновлять буквально уже послезавтра, 4 октября. Ну и кроме того, Россия еще планирует, напомню, запустить в целом, если тур сферу продолжить, новостью, прямое авиасообщение с Малайзией. Это тоже перспектива нынешнего года. И еще будут увеличивать число авиарейсов в Китай, Индонезию, Индию. Это все ближайшие туристические перспективы. Ну и в плане путешествий, карты мира, глобуса, в конце концов, географии в целом. Давайте одну еще новость отметим кратко. В России выросло число людей, не то что они есть, выросло число людей, которые считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Ой. Вот по итогам минувшего года масштабнейшее исследование проводили, так ответили 22% участников опроса, а делал это все Институт психологии Российской Академии Наук. К слову, если сейчас 22% так считают, то в 2022 так считали 14% россиян. Получается, действительно, таковых становится все больше и больше. Вот она, система образования. Интересно, что наибольший уровень, ну, скажем так, высокий уровень научной грамотности демонстрируют люди старше 55. Самый низкий уровень образованности – это граждане в возрасте от 25 до 34.
1: Вот так пройдет еще 20 лет, и будешь как Джордано Бруно ходить оглядываться.

0: Друзья, с добрым утром.
1: С добрым.
0: Продолжаем утро на Семи Холмах. Как всегда, с замечательной музыкой. Рубрика «Игрой мой саундтрек». Она уже через несколько минут. Очередная шикарная история под шикарную музыку. Ну и, разумеется, здесь тема утра.
1: Да, сегодня много шикарных историй у нас в социальных сетях. Тема такая игривая. Достаточно можно и пошутить, можно вполне серьезно подойти к теме. От чего мы отталкивались? На всякий случай напомню, тут не так давно на фестивале молодежи в Екатеринбурге поставили симулятор родов, и мужчины пробовали, каково оно. Но им было больно. Это если коротко, да. Вот, и мы сегодня решили спросить у вас, а что бы вы сделали, вот что вам хочется почувствовать на денечек там или чуть подольше, оказавшись в теле противоположного пола?
0: Знаешь, что я подумал?
1: Чего?
0: А почему мужчина в Екатеринбурге эпидуралочку не ставили перед этим?
1: Ой, ты какой молодец, какие хорошие вопросы.
0: Да.

0: Left Outside Alone от Anastasia на Радио 7 на Семи Холмах. Но я не представляю себе Anastasia в мужском теле. Не надо, она прекрасна такая, какая есть, пусть такой и остается. Ну, а мы с вами, друзья, продолжаем фантазировать.
1: В некоторых переписках мы уже дофантазировали до того, что я, ну, ей-богу, слегка краснею. Вот такой румянец появляется на щеках, потому что... Ну, обсуждаем, что делать-то. Ладно, давайте к комментариям. Алексей, это вот начало сообщения такое. Если бы в теле своей супруги, то вау, с ее грацией и улыбкой можно такие чудеса творить. По дороге на работу легко и просто так улыбаться всем и поднимать настроение. Хмурится кто-то в своих проблемах погруженный, а ты так подмигнешь или даже галстук поправишь, и даже вот так цок-цок каблучками, и все, и вслед тебе удивленные восторженные взгляды. Ой, то ли девушка, то ли видение. Короче, девушки, улыбайтесь, просто улыбайтесь, и мир станет добрее и прекраснее. Спасибо.
0: Это, видимо, жена сейчас говорит, если ты сейчас про меня хорошее сообщение на радио не напишешь, до вечера можешь ко мне не подходить. Да?
2: 100%!
0: Да, мы шутим. Шикарное сообщение. Это, между прочим, заявка на победу, потому что вы немножко пошли другим путем.
1: Да.
0: Альфия. Доброе утро, Светлана, Дмитрий, здравствуйте, дорогая Альфия. И пишет, если бы такая фантастическая смена произошла хотя бы на день, вот с чего бы я попробовала, так это, конечно, тот самый голос. Поговорите басом, попеть любимые песни в непривычно низкой тональности и узнать, каково это, когда тебя физически лучше слышно в шумной комнате.
1: Класс.
0: О, заметьте, да. Глубоко мыслит. Угу. И второе пишет, понять физику тела, то есть проверить, действительно ли у

0: чувствую прилив сил и понимаю, что все мне по плечу. И если кто-то в этот момент рядом со мной, я обязательно рассказываю ему эту историю, делаю песню погромче, потому что это мой любимый саундтрек жизни.
1: Класс.
0: Здорово.
1: Очень-очень круто.
0: И тот самый положительный Алексей из города Калининград с нами сейчас на связи. Доброе утро самому западному городу страны. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе утро, страна. Доброе утро, дорогие радиослушающие, слушатели нашего дорогого, любимого радио.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Алексей.
1: А я знаете, что хотела спросить? Вы же, ну, не один служили, а было ли такое, что вы потом со служивцем своим писали и спрашивали, так ли они тоже реагируют на эту песню?
0: Или вы только один? Отличный
1: вопрос. Да.
2: Ну, вы знаете, нас страна призвала с разных частей нашей большой страны. Мы все встречаемся. У меня много друзей, которых я постоянно посещаю. Yes. Иногда вспоминаем и эти моменты, и обсуждаем, и смеемся, и улыбаемся.
1: Так, вот сейчас, перед тем, как вы объявите песню, я хочу, чтобы прозвучало название вашей части воинской, да, правильно так сказать?
0: Вдруг
1: чтобы
0: кто-то все, тоже, да, вспомнит вдруг и вам напишет.
2: ВЧ-54-074.
0: А год ДМБ-то скажите, а то будем путаться.
2: ДМБ-93 весна.
0: Опа, все, класс. Теперь все ясно, кроме одного момента. Мы послушали вашу историю, теперь та самая песня. Объявляйте, Алексей.
2: Группа Erasure, так называется «I love to hit you».
0: Прямо сейчас на Радио 7 для вас. Спасибо огромное за историю. И вы знаете, вот насколько, да, эта песня ритмичная. Вот я прям представляю, да, вскакивают солдаты и под эту песню побежали. Друзья, ваша история тоже будет в эфире, но чуть позже.
3: «Мой саундтрек» на Радио 7.

0: Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
2: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.топ.рф. Срок акции с 1 сентября 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Радио 7.

0: огромное количество будет ограничений. Все они есть на сайте Департамента транспорта. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало первую в столице сделку с недвижимостью с использованием единой биометрической системы. По договору купли-продажи по биометрии был оформлен переход права собственности на нежилой объект. Преимуществом этой системы, напоминают эксперты, является возможность направлять электронные документы на регистрацию без вынесения отметки о возможности регистрации права собственности на основании электронных документов. Для проведения сделки нужны подтвержденная биометрия и усиленная электронная подпись всех сторон. Ну а если стороной сделки юрлицо выступает, биометрия не нужна. А теперь к ситуации на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что Ленинградская до Войковской, Ярославская до ВДНХ, а еще проспект Мир до Третьего кольца, а также местами Рязанский, Волгоградский, Энтузиастов, Дмитровская – это самые заторные направления сейчас по городу. И еще МКАД в очень больших заторах по внутренней стороне на юге и юго-западе и в обе стороны на северо-западе у Ленинградского.
1: Радио 7.

0: The Weeknd и Daft Punk, I Feel It Coming на Радио 7 на Семи Холмах. В наших соцсетях, друзья, мы продолжаем обсуждение. Рассказывайте, что бы вы сделали первым делом, оказавшись в теле человека противоположного пола. Автор лучшего комментария уже через час вручим очень приятный подарок.
1: А в студии появляется в своем теле, в своем амплуа наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте. И Станислава из Воронежа волнует следующий вопрос. Всю жизнь, пишет он, пытаюсь запомнить, как правильно есть суп. Зачерпывать ложкой от себя или к себе.
3: Но на самом деле у столового этикета есть однозначная рекомендация. По возможности, конечно, от себя зачерпывают суп. Ну, во-первых, потому что это относительно безопасно, ну, с точки зрения эстетики, так сказать. Если капля планирует капнуть с ложки, то с большей долей вероятности, когда мы зачерпываем суп от себя, она капнет вот еще в тарелку, например, или будет возможность вот дальний бортик, вот тарелки, эту каплю аккуратненько снять. Меньше вероятность, что она капнет куда-нибудь на галстук, на рубашку и так далее. Если мы говорим о том, как это смотрится со стороны, то, опять же, чуть более элегантно выглядит движение от себя, нежели к себе, потому что в противном случае получаются, знаете, такие немножко загребающие жесты в свою сторону. И вроде бы, вот если мы с точки зрения именно элегантности подходим к разбору этого вопроса, вроде бы все-таки от себя выглядит чуть как-то более сдержанно, что ли. И, наверное, со стороны это тоже будет выглядеть, наверное, чуть более эстетично, нежели жесты к себе.
1: Свои вопросы от себя направляйте Татьяне Барановой на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Сегодняшний именинник в составе группы Police, Sting, разумеется, Every Breath You Take. Но у нас есть еще громкие имена и прекраснейший уикенд.
1: Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt.
0: No Doubt, разумеется, никаких сомнений у нас не возникает, когда речь заходит именно об этой блондинке. Мы не сомневаемся ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали о No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и No Doubt, и в эти выходные лучшие хиты и все, что осталось за кадром создания этих хитов только на Радио 7.
2: И вот Гвен Стефани впервые взяла в руки микрофон еще задолго до мировой славы. Как обычная домашняя репетиция повлияла на всю дальнейшую жизнь певицы, и что еще будущая звезда унаследовала от своей семьи, расскажем в эти выходные.
1: Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Только на Радио 7.

0: будут, несомненно, no doubt, шикарные выходные. Да, Гвен Стефани на Радио 7 на Семи Холмах, The Sweet Escape. Ну а какой будет эта пятница, подскажут звезды.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаком огня сегодня представится отличная возможность проявить свои организаторские способности и объединить друзей вокруг интересной идеи. Овны, львы и стрельцы с легкостью увлекут окружающих своим энтузиазмом и проведут прекрасный вечер.
0: Знаки Земли, вот вас день порадует абсолютной уверенностью в собственной правоте. Тельцам, девам и козерогам лучше воспользоваться этим и незамедлительно расставить все точки над «и» в важном вопросе.
2: Знаки воздуха. Сегодня вы почувствуете небывалую легкость в обустройстве персонального пространства. Близнецы, весы и водолеи смогут внести пару точечных штрихов в интерьер, изменить тем самым обстановку и поднять себе настроение.
0: Знаки воды. Не игнорируйте погодные условия. Пренебрежение ими может обернуться досадной задержкой для раков, скорпионов и рыб.
1: Утро на Семи Холмах. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
16: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
17: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт в

0: Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Утро на семи холмах.
6: Радио 7.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера

0: и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
1: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Радио 7. О погоде.
3: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
4: Всем доброе утро. Плюс 11, плюс 13 днем. Вот максимум, который будет на термометрах в Москве и Подмосковье сегодня и выходные. Синоптики для столичного региона при этом прогнозируют вплоть до понедельника погоду без осадков и периодически солнце. А вот с новой недели днем плюс 13 сохранятся, но обещают ежедневные дожди.
5: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
6: В российской столице пятничные 10 часов утра. Денис Лизин и новости. Все такое тоже пятничное. Доброе утро.
7: Дублим. Да. Дима, привет. Света, привет. Доброе пятничное утро всем. Минтранспорта. Давайте от этого ведомства будет первая новость в этом выпуске. Поддержала предлагаемые изменения в законодательство нашей страны о повышении уровня безопасности и комфорта авиапассажиров. Вот за этой сложной, красивой

В общем, согласно подробностям, которые уже озвучивают в Минтрансе, дифференциация сроков ограничений по допуску к полетам будет такая. 1 год не полетать будет. Для первого случая дебоша 3 года при повторном нарушении. А самое главное то, что возможность обмена данными между авиакомпаниями в России действительно повысит эффективность ограничительных мер. Это за счет исключения просто ситуации, когда авиадебоширы обходят нынешние запреты, легко пользуясь услугами другого авиаперевозчика, потому что такое есть. Вот эта возможность, которая существует, скоро уберут. Вообще, в принципе, за счет единого общефедерального списка авиадебоширов. Теперь новости о деньгах, точнее, о новом виде наших денег, о цифровом рубле. Вот в новом году любой из нас, то, что называется, на пальцах сможет понять сам и объяснить другим, что же это за форма денежных средств. И окажется, что на самом деле, что это самые обычные рубли, деньги как деньги. Потому что банкоматы, позволяющие снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля, появятся в России в 2027-м. Вот комментируя перспективу установки таких банкоматов,

0: электронными деньгами. Кстати, никакие операции в цифре комиссиями не облагаются. Вот это важный нюанс. Да, и за сентябрь только уже по стране открыли 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. И еще новость в тему этого утра. Ну, давайте скажем так, а вот та самая тема о перемене тел, чтобы мы еще учудили, если бы оказались не самими собой. Знаете, тут интересное исследование вышло с такими результатами хорошими, что 6 человек из 10 прочитали бы неинтересную книгу ради своей второй половины. Вот прям 60% россиян готовы на такое, если это любимое произведение человека, которое им нравится. При этом большинство участников исследования сообщили, что не пытаются казаться более начитанными перед, скажем так, глазами, которые на тебя смотрят ради потенциального партнера. Вот почти половина спросили бы честно, а что человек действительно любит читать. Ну и ради симпатии 2/3 готовы знакомиться с непривычной для себя литературой. Единственный, наверное, тонкий момент, а он есть, 10%, 1 из 10, не хотят признаваться, что не читают практически. А вот остальные, пожалуйста, не против почитать то, что нравится ему или ей. Ну как же иначе? Мы ведь то, что мы читаем, в том числе.
1: Но мне кажется, сейчас, ну, такого нет. Это, ну, среди кого? Есть. Это среди... Это что, в библиотеку заходили?
0: Не, ну можно посты Оли Бузовой почитать.
1: Это, опять же, мне напоминает шутку из 90-х. Читал перед сном пейджер, много думал. Много.

0: Пятница-то как быстро летит, заметили, друзья? Mm-hmm. Тем не менее, еще раз с добрым утром, 2 октября на календаре. И этот час тоже пролетит быстро, потому что с чудесной музыкой иначе не бывает. Более того, очень много забавных комментариев по теме. И уже через полчаса с небольшим мы подведем итоги утра и кому-то из вас вручим очень приятный приз. Ну и, конечно, поговорим о кино, как обычно, где-то без 20:11.
1: В социальные сети наши заходите, там действительно есть что посмотреть. Но, во-первых, вы можете высказаться по теме. Сегодня мы спрашиваем, что бы такого вы сделали, что хотелось бы попробовать или какие ощущения, собственно, почувствовать, прочувствовать, если бы вдруг оказались в теле противоположного пола. А еще там же уже, конечно, наши фантазируют, слушатели у нас с прекрасным чувством юмора, уже появились картинки, где они себя переделали, да, в другой пол. Интересно посмотреть, и вы заходите.

0: Челентано, Челентано, про любовь. Мы сегодня говорим о любви к себе, но в теле противоположного пола. Очень интересная история, очень интересные фантазии. Продолжаем.
1: А Дженни, комментарий, я категорически не готов. Не готов мужчина, да, просыпаться женщиной. Ногти грызть нельзя, надо идти на маникюр. В белье, да, вот вообще, ну же, там поди разберись, можно зарыться. Вот у шкафа перед выходом состариться можно, а в ванной, да я остаток жизни проведу.
0: Про ванну Татьяна заходит и напишет: я бы в теле мужчины проверила бы, действительно для похода вот во все эти места нужен телефон и час времени. Тонко, Татьяна,
1: да,
0: тонко.
1: Да, Полина пишет: это моя тайная мечта. Я бы хотела перевоплотиться в какого-нибудь красавчика и пойти кадрить девушек со всеми вытекающими последствиями. Очень классно, да? Ну, очень интересно, что в такие моменты чувствуют мужчины.

0: Легендарного анекдота. Лада, ну здесь, кстати, умный комментарий. Я бы наконец-то почувствовала, какой и как можно жить с ровным гормональным фоном каждый день и каждый месяц. И ВКонтакте Лада написала, прикрепила графики выплесков гормонов.
1: Да, да, есть такое.
0: Великолепно, да? Просто. У мужчины, знаете, тестостерон к полудню повысился, а к полуночи понизился. И женские там, прогестерон, вот это все. Графики скачут. Лада, спасибо за умный комментарий.
1: Так, Ирина пишет, я бы попробовала устроиться на свою же работу, чтобы проверить, как быстро получу большую заработную плату и повышение.
0: Ну, а, то есть вы так считаете, что мужчины получают больше женщин?
1: А это не только Ирина считает, это исследования показывают. Там разрыв может быть до 30%. Серьезно? Ну, как бы, ну да.
0: Ладно, хорошо.
1: А ты сколько зарабатываешь, Дима?
0: Я сейчас должен ответить на этот вопрос? Нельзя жалеть, Свет, запомни эту фразу и все. Друзья, продолжаем. Рассказывайте, пожалуйста, и вы, что бы вы сделали в первую очередь, оказавшись в теле противоположного пола. Ну, это просто фантазии. Мы уже через полчаса подведем итоги. Имейте в виду, так что поторопитесь.

0: Уже. Я бы точно перестала разбрасывать носки и майки по всему дому, мыла бы за собой посуду, починила бы дверцу шкафа. Чувствуешь, да? Наболела.
1: Починила бы
0: дверцу шкафа, которую уже давно надо было починить. И дарила бы подарки любимой жене. При этом я у девушки спросила: а скажите, как мужа зовут? Мы же сейчас на всю страну-то, ну можем, можем. Не ответила.
1: Правильно, еще на всю страну посудомоечную машину тут устраивать не надо. Кто из великих женщин сказал, что женщина может из ничего сделать что-то там, шляпку, скандал и что-то еще? Кто? То ли Софи Лорен, то ли Коко Шанель, извините.
0: По-моему,
1: вот точно
0: Шанель,
1: не помню.
0: Да.
1: Может быть, да. А здесь, понимаете, из темы вроде бы вот такой, все равно можно сделать претензию. Мои аплодисменты. Анастасия. Я бы провела один единственный эксперимент. Но здесь, кстати, примерно в этой направленности был уже комментарий. Так ли плохо мужчинам при температуре 37?
0: Да, это хочется проверить.
1: Потому что если ты женщина, даже при 40,5 жизнь не останавливается. Анастасия, 37,3 это самая неприятная температура. И действительно, мужчинам плохо. Послушайте. Видишь, я даже не договорил.
0: Ладно.
1: Мужчинам действительно плохо при температуре 37,3, при этом в 38 они себя гораздо лучше чувствуют. Вот это самая неприятная температура. Это тот самый субфибрилитет.
0: А как вам приподнять температуру, если у вас 37? Что нужно
1: сделать? Как сесть и сказать: ой, смотрите, умирает! Мужчина тут же нагревается и начинает чувствовать себя лучше, Свет.
0: Доброе утро всем. Вопрос очень хороший. Во-первых, надо разобраться на время или навсегда. Если на время, то провернула бы какое-нибудь не очень легальное действие. Искать-то будут мужчину. А если на постоянку, то тут сразу большой список. Первое, позвонить бате, обрадовать, что теперь есть сын. Второе, пойти в зал, в разные кружки, по самообороне, боевым искусствам. Третье, уволиться и пойти в бухгалтерию. По статистике, мужчинам там платят больше, а знание уже имеется. Четвертое, открыл бы себе сразу три категории в правах: грузовик, мотоцикл и легковой. В пятых, поехал бы на рыбалку.
1: Классно!
0: Да.
1: Прям такие стереотипы мужские. Но, друзья, мы вот умничаем здесь одно, другое, третье, а в голосовании все-таки 67% респондентов ткнули на пунктик хи-хи-хи. То есть что сделали мы?
0: Ай-яй-яй, взрослые люди!
1: Да все вы правильно сделали. Нижнюю ступень пирамиды Маслоу никто не отменял. Все отлично. Друзья, тем не менее, мы не видели ваш комментарий. Пожалуйста, расскажите, что бы вы делали, оказавшись в теле противоположного пола. Мы уже через 10-15 минут подведем итоги, ну и очень скоро поговорим о кино.

0: знакомый всем нам экранный образ Гвен.
1: Так, фильм 91-го года, называется он «На гребне волны». Молодой агент ФБР Джонни Юта внедряется в компанию серферов, подозреваемых в ограблении банков. Постепенно он сближается с лидером банды и начинает все сильнее сомневаться в себе, в выборе профессии и расстановке вообще жизненных приоритетов. Кэтрин Бигелоу, подтверждая свое мастерство, сняла идеальный адреналиновый боевик, выкрутив на максимум все возможные кинематографические рубильники. Это и боди-муви, и философское кино о жизненном выборе, и просто очень качественно снятая лента о серфинге. Фильм не только приобрел культовый статус, но и заметно повлиял на популярность серф-культуры в массовом кино.
0: Далее лента «Большой», 1988 года. 12-летний Джордж загадывает желание старому автомату в парке развлечений и на следующее утро просыпается в теле, нет, не женщины, как в нашей сегодняшней теме, а в теле 30-летнего мужчины, и теперь ему приходится самостоятельно устраивать взрослую жизнь, одновременно пытаясь понять, как все-таки стать собой прежним. Один из самых известных фильмов Пенни Маршалл и одновременно редкий пример фантастической комедии, которая всерьез рассуждает о взрослении. Том Хэнкс, тот самый замечательный Том Хэнкс, получил за роль Джоша номинацию на «Оскар», а сцена с гигантским пианино в магазине разошлась на визуальные цитаты по многим другим лентам.
1: Так, ну еще одна картина – это «Американский психопат», известный очень, да. И тут важно, маркировка 18+, с детьми не смотрим, да. Патрик Бейтман – успешный молодой финансист. Он ходит в двубортном пиджаке, живет в дорогой квартире, работает на Уолл-стрит. Но по ночам его идеальное существование приобретает совсем другой характер, а грань между реальностью и фантазиями постепенно стирается. Мэри Хэрон превратила скандальный роман в сатиру на корпоративную культуру. Здесь убийства соседствуют с обсуждением визиток, ресторанов и музыки. А сам Бейтман настолько погружен в мир потребления, что даже признание в преступлениях воспринимает как нечто обыденное. Отдельное удовольствие, кстати, наблюдать за тем, как Кристиан Бейл играет человека, для которого безупречный внешний вид давно стал важнее всего остального.
2: «Синематека» на «Радио 7».

Жизнь прекрасна, когда родился в своем теле, оно тебе нравится, и вот нет этих фантазий, знаете ли, а что было бы, если? Тем не менее, фантазии были прекрасны целое утро, и давайте подводить итоги.

0: Перед тем, как подвести итоги, а это было максимально сложно сегодня. Я понимаю, ну, надоела вам эта фраза, мы ее очень часто произносим, но сегодня было максимально сложно. Давайте еще пару комментариев добавим. Очень хорошие, очень смешные. Вот, например, Елена. Смотрите, вот прям чувствуется, да, знание базы. Если бы я оказалась в теле спортивного мужчины, я хотела бы в жару 30+, топлес, позагорать на пляже, поиграть в футбол и искупаться. Потому что жару. У девушек это целая история. Ведь вода портит прическу, купальник съезжает, долго сохнет и сковывает движение.
1: Слушайте, ну вам в любом случае потом лежать и просить сметаны, чтобы вас намазали, если вы говорите в жару 30+. Ну как бы они же сгорают так же, как и мы. Они же даже еще кремом не мажутся, потому что я не буду, мне все липко.
0: Вот а это есть, да, это есть, хорошо. Надежда, вот вообще замечательно. Если бы я стала мужчиной, то с утра до вечера ходила бы за женой и говорила, а что, поесть у нас есть? Что поесть? Надежда, спасибо огромное. Ну, друзья, сегодня, чтобы никому не было обидно, мы, знаете, решили как. У нас будут два победителя. Один мужчина, а другая женщина. Причем они еще мальчик и девочка. Вот так мы решили.
1: Ну, вот такое решение приняли, иначе было очень сложно. Итак, первое сообщение пришло 8:10. Всем доброе утро. Моя 7-летняя дочь. 7 лет зайке. На вопрос, если бы ты стала мальчиком, что бы ты сделала? Ответила, а смысл? Ну, как бы, наша девочка, все хорошо. И тут же прилетела, ну, по факту, ответка, давайте по-русски скажу. Доброе утро, пишет Елена. Мой 13-летний сын на мой вопрос, если ты стал девочкой, что бы ты делал? Ответил, не дай бог. Вообще, очень хорошо. Так совпало, что они рядом стоят, эти комментарии, просто супер. Ну и вообще, да, мы решили поддержать сегодня детей.
0: Молодцы есть.
1: Спасибо. И впредь тоже, пожалуйста, спрашивайте у ребятни своей, там, по теме. Ну, если, конечно, это будет такая тема достаточно легкая. Да, они иногда умнее нас. Будем всячески их варианты озвучивать. Термокружки разлетаются. Две.
0: Два термостакана, да, улетели. Мы вас поздравляем. Давайте еще раз. Два человека выиграли, два раза аплодисменты.
1: Да.
0: Еще раз,
1: да. Мальчишки и девчонки молодцы. Ну, а что касается самой темы обсуждения, вы сегодня просто супер. Вот все, кто сегодня писали в наших соцсетях, вы супер. Столько идей, столько юмора, столько души. Ну, красота.
0: Очень здорово, да. Вчера у нас была такая душевная тема, то есть мы говорили стихи. О стихах. А сегодня было очень много юмора, это тоже прекрасно. Спасибо вам, чудесные люди. На этой ноте хочется пожелать вам только прекрасных выходных. Опять же, будут выходные. Найдите минуту-другую, 2-3 полдня, напишите историю, связанную с какой-либо из песен «Радио 7» и отправьте ее на сайт radio7.ru.

0: кликайте на конвертик и пишите сколько душе вашей угодно. Потому что лучшая история обязательно прозвучит в эфире «Радио 7». И более того, автору мы еще и вручим портативный фотопринтер, чтобы прекрасные воспоминания можно было потрогать руками. Все, на этом точно прощаемся. Далее 7 песен без перерыва на старте каждого часа. И в 17.00 пятничный Олег Машков.
1: Олеся Машкова.
0: Нормально.
1: Удивиться, да?
0: Ну тогда Дина Пименова и Святослав Молодцов говорят вам пока и желают прекрасных выходных. Счастливо.
1: Пока.

0: обещает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Стильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelente J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelente J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelenterus.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2011. Capital Cities. Safe and Sound.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Плюс 11, плюс 13 днем. Вот максимум, который будет на термометрах в Москве и Подмосковье сегодня и выходные. Синоптики для столичного региона при этом прогнозируют вплоть до понедельника погоду без осадков и периодически солнце. А вот с новой недели днем плюс 13 сохранятся, но обещают ежедневные дожди.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Для всех, кто в 11 классе сейчас и кто будет следующим летом поступать в университет, Миноборнауки уже сейчас объявило, что сократили перечень олимпиад, победа в которых давала право на приоритетное зачисление в вузы. Количество олимпиад, если по цифрам уменьшили с 83 до 60, получается сразу на четверть. Напомню, что одна из главных проблем минувшей приемной кампании как раз была связана с огромным количеством олимпиад и таким же огромным количеством их победителей, которые не просто конкурировали с ребятами, получившими наивысшие баллы на ЕГЭ, а обходили их просто по приоритетному праву поступления. Теперь же получается, что в новом сезоне поступлений и учитываемых олимпиад стало меньше уже на четверть, и учитывать будут только победы в них в 10-11 классах. Скоро внесут в Госдуму на утверждение подготовленный Минцифры третий по счету пакет мер со стороны государства в плане борьбы с кибермошенничеством, телефоном и в Рунете. Тут из главного. На госуслугах, например, создадут единую платформу, где россияне смогут видеть все свои согласия на обработку персональных данных, которые мы давали онлайн и офлайн, и в случае нарушений можно будет сообщить об этом властям. Также создадут базу участников мошеннических схем, все номера и ники зафиксируют. Также ведут контроль за продавцами сим-карт и распространять их, например, смогут исключительно прямые дилеры, а частники и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры с россиянами от имени сотовых операторов. И также запретят продажу предоплаченных симок, а купить их можно будет только с нулевым балансом. Вообще всего добавят скоро еще около 20 антимошеннических инициатив. Первая в мире рекомбинантная аллерговакцина под названием Аллергарда, которую в России зарегистрировали накануне, станет доступна пациентам в этом уже месяце. То есть буквально на днях граждане получат доступ к новой уникальной генно-инженерной терапии аллергии на пыльцу березы и к терапии перекрестной пищевой аллергии. Поликлиники, сообщается, по всем регионам начнут новый скоро препарат.

0: аппарат получать. Наши ученые-медики-разработчики, в свою очередь, уточняют, новинка это направлена, что важно, не на временное облегчение симптомов аллергии, а на формирование иммунологической толерантности к аллергену в принципе, но и по действенности противоаллергенной вакцины Аллергарда. Согласно тестам, четверть добровольцев про аллергию забыли вообще, а у кого аллергические реакции остались, они оказались сразу в 6 раз менее выраженными, чем были до сих пор. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
0: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги.

0: оказания необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ, квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
4: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
3: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
4: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
5: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век. Бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох, визуально впечатляющий, динамичный, сценический мир. Настоящая панорама человеческих взаимоотношений и социальных изменений, которые происходили на протяжении века. 8 октября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бекметовым.
1: В Музее космонавтики работает выставка «Космос по стеклу». Это проект о том, как советские и российские художники по стеклу представляли космос. В экспозицию попали работы второй половины 20 века. Через форму, фактуру, цвет и свет мастера передавали образы планет, звезд и космической эры. Всего показывают больше 100 работ из крупнейших музейных коллекций, многие из которых раньше не выставлялись. Среди необычных экспонатов – дубликат символического ключа от Дядькова, который подарили Юрию Гагарину во время его визита в этот город в 1966 году. В театре на Страстном завтра «Идеальный муж». Это яркая комедия известного писателя и драматурга Оскара Уайльда, полная остроумных диалогов и тонкого английского юмора. Жизнь сэра Роберта Чилтерна кажется безукоризненной. Он влиятельный политик и образцовый семьянин, его боготворит супруга, которая искренне верит, что ее супруг – воплощение добродетеля, идеал, свободный от ошибок и слабостей. Но идиллия рушится, когда на пороге дома появляется таинственная миссис Чивли. Она знает старую тайну Роберта. Когда-то в молодости он построил капитал на продаже гостайны. Теперь, угрожая разоблачением, она требует от него услуги, способные поставить крест на его карьере. Начало спектакля завтра в 7 вечера.
0: Радио 7.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер «Теннет Т7». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Теннет».
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
9: Год 1970. Beatles. Let It Be.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует.

0: Решение о выпуске ЦФА на cfa.hub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
1: Радио 7. О погоде.
2: Сегодня в Москве переменная облачность без осадков и плюс 11-13 градусов. Завтра в столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 3-5 градусов тепла. Днем плюс 9, плюс 11.
1: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
2: Добрый день. Размер материнского капитала на первого ребенка в следующем году увеличится почти на 50 тысяч. По данным Минтруда, выплата составит 778 тысяч рублей. Выплата на второго ребенка, если она не была получена на первенца, вырастет до 1 029 тысяч. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 30 тысяч рублей. Максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 100 000, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих россиян превысят 95 тысяч рублей. К МКС пристыковался американский корабль «Crew Dragon», на борту которого российский космонавт. Сергей Тетерятников входит в состав экипажа международной миссии «Crew-13» вместе с астронавтами НАСА Джессикой Уоткинс и Люком Делейне, а также канадцем Джошуа Кутриком. Они пробудут на орбите около полугода. Стыковка состоялась сегодня около 2 часов ночи по Москве. Путь «Crew Dragon» до МКС занял 7 часов 55 минут, что стало рекордом по времени для корабля американской компании SpaceX. Сегодня Всемирный день улыбки. Начиная с 99 года, он ежегодно отмечается в первую пятницу октября. Как сообщается, этот день должен быть посвящен хорошему настроению, а его девиз – «Сделай доброе дело, помоги появиться хотя бы одной улыбке». Этот праздник отмечается энтузиастами по всему миру различными акциями. Присоединиться к празднику может каждый, ведь это очень просто – улыбнуться и подарить улыбку другим, даже незнакомым людям. А если улыбаться чаще, то и мир вокруг станет намного позитивнее. Ведь, как поется в песенке из известного мультфильма, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Волоколамки до Ленинградки, на внешней стороне МКАД от улицы Генерала Дорохова до Ленинского проспекта. Новорижское шоссе тормозят от моста через реку Москву до МКАД, Носовихинское шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича, проспект Мира, есть проблемы от Староалексеевской улицы до Трифоновской, а на Ленинградке от Выборгской до улицы Космодемьянских. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем чудесной пятницы!
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. В эти выходные лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: За спасение.

0: Азбука вкуса до 30 ноября 2026 года. Участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: банка ПСБ, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимний

единого фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru. Реклама. Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный.

0: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться –

Продаж туров в Таиланд на зиму показатель вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в ассоциации туроператоров, конкуренция с Вьетнамом за путешественников из нашей страны резко усилилась. За 8 месяцев года Вьетнам принял больше 1 000 000 российских туристов, что на 166% больше, чем за тот же период 2025-го. Тем не менее, Таиланд сохраняет лидерство по российскому турпотоку в Юго-Восточной Азии. Как уточняется, чаще всего россияне покупают туры в королевство Пхукет, Кхао Лак, в Паттайю, на Самуй, Коh Chang, а также в провинцию Краби. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Волоколамского шоссе до Ленинградского и от шоссе энтузиастов до Белой дачи. На внешней стороне МКАД от

0: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: МХТ имени Чехова представляет спектакль Петра Шерешевского «Маскарад с закрытыми глазами». Откровенная и смелая постановка, где герой нашего времени переживает те же муки ревности, что и лермонтовский Арбенин 2 века назад. Драма Лермонтова завершилась трагедией. Какой финал может быть у нее сегодня? В главных ролях Игорь Верник и Мария Фомина. 13 и 14 октября на основной сцене МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Express. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: 74 миллиардов рублей. А на субсидирование производителей техники, использующей природный газ как моторное топливо, за ближайшие 3 года намерены выделить 13 миллиардов и 100 миллионов рублей. В Москве завершился сезон работы фонтанов. Теперь их начнут готовить к зиме. Как сообщил мэр Сергей Собянин, специалисты сольют из чаш воду, очистят и промоют спецраствором поверхности и скульптурные композиции, проверят инженерное оборудование. Затем фонтаны законсервируют до следующего сезона. Городоначальник напомнил, что в этом году после модернизации заработали фонтаны «Каскад» и «Купола» на Манежной площади, а также фонтан под макетом ракетоносителя «Восток» на ВДНХ. Всего же в столице установлены сотни водных объектов, среди них сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические фонтаны. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Волгоградки до Большой Тульской улицы, от Кутузовского проспекта до Хорошовского шоссе. На внешней стороне ТТК от Шмидтовского проезда до Кутузовского проспекта. МКАД «Внутренняя сторона» есть проблемы от Белой дачи до Бесединского путепровода. На внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Можайского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Мальдивы, Турция, Индонезия.
2: Сейшелы.

0: бега. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Труумель».
1: «Труумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Труумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность без осадков и до 13 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью плюс 3, плюс 5, а днем 9-11 градусов тепла.
0: В Москве 16 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Время в пути по ВСМ Москва-Минск составит около 3 часов. Как сообщил глава Минтранса Андрей Никитин, протяженность будущей высокоскоростной ЖД-магистрали примерно 700 километров. РЖД должна выстроить технологическое и проектное партнерство с Белоруссией, после чего будут обсуждаться подрядчики. Накануне министры транспорта двух стран подписали меморандум о строительстве ВСМ Москва-Минск. Прогнозируемый пассажиропоток – 5 800 000 человек в год. Метеорологическая зима в Москве наступит не ранее второй половины ноября. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, это значительно позже привычных сроков. И если наступление устойчивого перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений произойдет не раньше второй половины ноября, то устойчивый снежный покров сформируется только в декабре. Еще минимум месяц-полтора автомобилисты могут ездить на летней резине. Россияне стали чаще дружить со своими начальниками. Установлению неформальных связей на работе во многом способствует высокая зарплата. Если 4 года назад о приятельских отношениях с боссом заявлял только каждый пятый, то теперь уже 26% опрошенных. Чаще всего неформального стиля общения придерживается молодежь до 35 лет и работники с доходом от 150 тысяч рублей в месяц. При этом влияние дружбы на рабочий процесс оценивается неоднозначно. Почти половина опрошенных считает, что это помогает делу, чуть более трети уверены в обратном, а каждый пятый придерживается мнения, что дружба после повышения коллеги

0: колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 5 и 6 октября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Москве 5 вечера пятницы. А вот и они, Михаил Гудков и новости. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Долгосрочные сбережения россиян следует активнее направлять в инвестиции для развития производства и технологий. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это позволит расширить источники капитала и снизить зависимость бизнеса от дорогих банковских кредитов. Для этого Новак предложил развивать облигационное и акционерное финансирование, стимулировать выход компаний на биржу и расширять участие пенсионных фондов и страховых организаций. Вице-премьер также отметил, что реальные зарплаты с начала года выросли на 6%, реальные располагаемые доходы на 1.5%, безработица продолжает находиться на историческом минимуме в 2.2%. S7 возобновляет прямые регулярные рейсы между Новосибирском и Дубаем. Как сообщил перевозчик, полетная программа стартует 25 октября. Лайнеры будут курсировать между городами 5 раз в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами не было с марта. Тогда, напомню, авиакомпании приостановили рейсы в ряд ближневосточных стран на фоне военных действий в Иране. Летом Аэрофлот возобновил рейсы из Москвы и Краснодара в Дубай. В сентябре полеты в Дубай из Москвы и Махачкалы возобновила авиакомпания «Победа». Количество IT-вакансий в России сократилось почти на треть за год. О резком падении спроса на отечественных работодателей на программистов сообщает ТАСС. Ранее о проблемах с трудоустройством айтишников в России сообщали и другие источники. По мнению экспертов, сложности у них возникли в результате активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Самые серьезные проблемы возникли у джуниоров. Специалистов с малым опытом работы оказалось проще заместить искусственным интеллектом. Начались активные продажи организованных туров по России на Новый год. Как сообщает Интерфакс, в лидерах курорты Черного моря, Москва и Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Ставропольский край, Ростовская область. Хорошо продается Беларусь. В отдельных самых популярных объектах

Причем за последнюю пятилетку количество домоседов выросло на 6% в среднем. Второе место в этом рейтинге занимает посещение различных баров, рестораций и кафе. За этот вариант проголосовали 32% граждан. На третьей позиции с результатом в 24% оказались прогулки на свежем воздухе. Шопинг привлекает 17% россиян, а походы в гости доставляют удовольствие еще 14%. Ну, а еще, вот смотрю, внезапно россияне полюбили бани. Причем

0: зал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Хочу в Китай.
2: Это будет неповторимое путешествие класса люкс в одной из самых загадочных стран мира. Пекин. Великая китайская стена. Вы увидите терракотовую армию, побываете в Чэнду, где вас, безусловно, развеселят забавные панды. Для вас уникальные индивидуальные программы по Китаю, эксклюзивные экскурсии с персональным гидом.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Sodis.ru.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Думаю, ни для кого не секрет, что хорошая книга сама по себе не появляется. За каждой обложкой стоит команда, которая отбирает тексты, продумывает оформление.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Неделя окончена, то тут уже никаких вариантов. Все так все, друзья мои. И уже буквально через какие-то 12 минут так и случится. В Москве 17:48, и последнюю песню трудовой пятидневки послушаем в исполнении Мобби, а прямо сейчас Бритни Спирс на семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: частями Pay. Хочешь при нуле? И за любой Pay получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.

0: bb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.

0: пятницы. И к новостям от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В Иркутской области госпитализировали почти 200 человек после смерти пациентки от чумы. Они находятся в больницах на профилактическом наблюдении. По данным РЕН-ТВ, у части госпитализированных есть симптомы, однако это не свидетельствует о заражении. Региональный Роспотребнадзор усилил меры безопасности. Телеграм-канал «База» утверждает, что в Иркутской области от легочной чумы скончалась работница противочумного института. До этого женщина была в командировке в Бурятии, в регионе на границе с Монголией. И ранее обнаружили природный очаг инфекции. Россия готова частично вернуть дизель на мировой рынок. Страна производит примерно на 80% больше дизеля, чем потребляет. Накапливать больше, чем позволяют емкости для хранения, нельзя, иначе придется снижать объемы переработки, заявил вице-премьер Александр Новак. Внутренний рынок дизтоплива, по его словам, сбалансирован. Запрет на вывоз для производителей продлен до 31 октября. Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января будущего года. Минфин предложил учитывать доход от продажи жилья вместе с зарплатой при расчете НДФЛ. Сейчас доход от продажи недвижимости облагается отдельно по двухступенчатой шкале. 13% взимается суммы до 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Да уж, знаете, такие типично мужские мысли, мне кажется, сейчас Брайан Адамс транслировал. Мол, а если я тебя люблю, то должен ли я какие-то слова произносить в принципе? Ну, во-первых, знаете ли, должен — это немного не то слово. Никто никому ничего не должен. А если хочется, то точно уж держать в себе слова любви не стоит. Это правда. Но, опять же, если речь идет об игре «Третий лишний», то да, тут уж, простите меня, должен будет претендент на победу какое-нибудь слово произнести. И если это слово окажется верным, то за это можете получить два приглашения в Кремль на балет «Лебединое озеро». Да, поэтому прямо сейчас отправляйте заявку на участие в игре, любое сообщение, главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru. И если оно окажется седьмым, то вы в игре. Все просто. Удачи! No fighting. We got the refugees. No fighting. Up here.

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня у нас Люберцы на проводе. Играем мы с Валентиной, который является экономистом в отставке. Наверное, так можно сказать. Добрый вечер, Валентина.
2: Добрый вечер.
1: А вот скажите, пожалуйста, вы не чураетесь сельского хозяйства? Может быть, у вас свой огородик?
2: Ой, нет, конечно, есть огородик.
1: А какие-нибудь животные сельскохозяйственные, куры или кто там?
2: Ой, животных, к сожалению, нет.
1: Ну, а так бы я вас поздравил со Всемирным днем сельскохозяйственных животных. Такая дата сегодня имеется.
2: Здорово.
1: Ну, и если вы не против, это и будет темой нашей игры сегодняшней. Можно?
2: Конечно.
1: Тогда скажите, пожалуйста, какое из трех слов Валентина не является названием того самого животного, которого разводят в сельскохозяйственных целях? Итак, бактриан, пукля или кошениль? Что лишнее? Кого не разводят сельскохозяйственники? Да, бактриан, пукля, кошениль.
2: Пукля, кошениль.
1: Угу. Пукля, кошениль и бактриан. Кошениль, бактриан и пукля. Кому вы
2: выберете? Я знаю, что бактриан – это верблюд, по-моему, какой-то.
1: Это вам вот мои аплодисменты прямо отдельные. Да, так. Это даже двугорбый верблюд, а дромедар – это одногорбый.

0: скажите мне, дайте мне правильный ответ, и на этом все разойдемся.
1: Купля или кошениль.
0: Угу. Ну?
1: Что не является?
0: Не является, не является, да, что не является. Раз, два, три.
1: Может быть, пукля.
0: Да не может быть, абсолютно верно. Кукля. Вот у вас же есть какая-нибудь сумочка дамская, наверняка, и не одна.
1: Конечно, и не одна.
0: Вот, фурнитура в виде ножек или заклепок на дне сумки, это и есть та самая пукля. А кошениль, или же кошенильный червец, это такое насекомое.

0: Поймите.
1: Ну что,
0: я вас поздравляю. Вы получаете два приглашения в Кремль. 10 октября будете лицезреть «Лебединое озеро» Петра нашего и Ильича Чайковского в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну и к музыке, с вашего позволения. Впереди у нас Coldplay. Ну а прямо сейчас «Lady A» на Радио 7.
2: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Эксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Нюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Нюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте, проводишь встречу в деловом лаунже, ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер» – архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: Телеканал СТС представляет.
7: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

пороге Маяковский. Ему 20. В нем, как потом напишут, идет большая внутренняя работа. Он еще не поэт России. Он футурист, скандалист, студент училища живописи, ваяния и зодчества. И пришел он сюда, в дом Шехтля, конечно, не к самому Федору Осиповичу, а к его сыну Леве, однокурснику, другу. Федор Осипович Шехтель, архитектор, лучший в Москве. И вот у него в гостиной футуристы. Он их не выносит, не терпит. Ради сына, ради Левы, который тоже мечется между живописью и авангардом. Шехтель старший молчит, но однажды не выдержит.

0: из поэмы, которая родилась тогда, на Садовой, в том доме, в этой истории. И еще добавит: «Веронька, не пишите стишков. Никогда». В общем, стоим, смотрим на дом. 4, большая Садовая. Здесь было все. Желтый бант, жирафы, коробка от Явы, первый сборник, первый скандал, первая настоящая боль. 3 месяца. Всего 3 месяца. А получилось на всю жизнь.
1: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Друзья мои, вот сижу сейчас и думаю, конечно, на Радио 7 звучит лучшая музыка на все времена, но не только она хороша, это правда. Вот сейчас, я не знаю, как в вашем городе, в Москве такой потрясающий закат случился, что просто, мама дорогая, вот буквально пару песен назад поднимался на крышу нашего зимнего сада, посмотрел на горизонт, аж дух захватывает. Поэтому, если есть такая возможность подняться куда-нибудь повыше, да посмотреть на эту красоту, не манкируйте возможностью воспользоваться. Безумие красок. Ну, а краски музыкальные в этом часе добавит совсем скоро группа Bee Gees. А прямо сейчас давайте послушаем именинника сегодняшнего дня, этому джентльмену. 75 лет стукнуло, страшно сказать. И прямо сейчас Sting на Радио 7.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1977. Bee Gees. Stayin' Alive.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.

0: По словам, в своей работе она никогда не прибегает к крику с целью привлечь внимание детей. Более 20 тысяч жилых домов в Москве уже получили отопление. Кроме того, тепло стало в половине соцучреждений, сообщают энергетики. Подготовка к отопительному сезону в столице началась в мае и завершилась к сентябрю. Всего специалисты подготовили свыше 74 тысяч объектов, в том числе десятки тысяч многоквартирных домов. Накануне в Москве начали включать отопление в связи с понижением среднесуточной температуры. Этот процесс займет несколько дней. В первую очередь тепло получают школы, детские сады, больницы и поликлиники. Движение транспорта ограничат в Москве в ближайшие выходные из-за полумарафона «Моя столица». Так, в субботу с 8 утра и до 4 вечера будет закрыто движение на участках улицы Косыгина от проспекта Вернадского до дома 2 и от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского. В воскресенье ограничения затронут Ростовскую, Савинскую, Новодевичью, Лужнецкую и Бережковскую набережные. Кроме того, перекроют участки улиц Косыгина и Лужники, Мичуринского и Вернадского проспектов. Водителям следует быть внимательными и заранее выбирать маршруты движения. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Если верить ученым, то отрезок, который мы с вами сейчас разменяли, с 7 до 8 вечера, является самым благостным для человека. Ну, а учитывая, что этот момент выпадает на пятницу, то, мне кажется, здесь каждый просто обязан воспарить к вершинам духа. Всем привет! Здравствуйте! Добрый вечер! Ну, действительно, вечер пятницы. Каким же он еще может быть, правда же? Ну, а чтобы он стал еще хоть немного ярче да приятнее, давайте продолжим украшать его лучшей музыкой на все времена. И для этих целей далее у нас припасена Уитни Хьюстон, а прямо сейчас Бостон на Радио 7. Добрый вечер.

кого Амур своими стрелами не утыкал. Кстати, Международный день улыбки сегодня на календаре имеется. Как присоединиться к его празднованию, думаю, объяснять и вовсе не нужно. Правда же? Причем, знаете, вот если, казалось бы, даже совсем нет повода для улыбки, то все равно улыбнитесь. Вот просто так. И увидите, как настроение сразу же, пусть и немного, но улучшится. А все потому, что наш мозг в этом плане довольно легко обмануть. Да, равно как и во многих других. Потому что при улыбке мозг начинает на автомате вырабатывать все эти дофамины, которые заставляют переживать хорошие эмоции. Так

«Мне нравится» на радио 7. Согласитесь, классная песня, правда же? А ведь так и не скажешь сразу, что записал ее артист дома на 8-дорожечный магнитофон. И равно как весь альбом дебютный, на котором эта песня и вышла. Так что да, иногда хобби может привести к таким звездным вершинам. Кстати, если верить социологам, то более трети россиян имеют такое хобби, как музыка. 39% об этом заявили. Причем чаще всего люди выбирают занятия вокалом. Из этих 39% почти половина об этом.

0: О том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: 4 балла в городе в эти минуты, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Дмитровке, на Долгопрудинского шоссе до моста через канал. Медленно едет М4 Дон от Строительного рынка до моста через Старую Каширку. На Московское кольцевое затор на внутренней стороне от Сколковского шоссе до Новорижского. И на Пятницком шоссе потеряете 40 минут от улицы Барышиха до поселка Светлые Горы. Удачи на дорогах и отличного вечера.
2: Реклама.
3: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
2: если доверить его специалистам компании «Содис».
3: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
2: Специальные программы. От празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
3: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
2: Всеми деталями займется персональный менеджер.
3: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. Содис.ру.
4: Привилегия безупречного торможения «Панавто». Мы знаем, что для вас означает слово «качество». Это не просто надежность, это уверенность в каждой поездке. Для наших клиентов мы подготовили эксклюзивные условия. При замене тормозных колодок и дисков работа мастера за 1 рубль. Дополнительно скидка 10% на детали.
5: Стоимость работ 1 рубль применяется при единовременной покупке тормозных дисков и колодок в «Панавто». Скидка 10% на детали не суммируется с другими акциями, не является публичной офертой. Срок акции ограничен. Подробности уточняйте по телефону или на сайте panavto.ru.
6: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век. Бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох, визуально впечатляющий, динамичный, сценический мир. Настоящая панорама человеческих взаимоотношений и социальных

как по мне, такая, знаете, откровенно пятничная песня получилась у группы «Бланди», которую только что послушали. И, смею вас уверить, дальше будет ничуть не хуже. Ну, потому что вы на «Радио 7», а дурных песен мы и вовсе не держим. Только лучшая музыка на все времена звучит у нас в эфире. И в ближайших планах, например, «Eagle Eye Cherry», затем «Лаура Пергалице», она

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отлично

0: противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: По-моему, приходит время шарфов. Да. Завтра не более 10 выше 0, синоптики в столице обещают. При этом небо будет облачным, но благо осадков вроде бы не ожидается. А ветер собирается дуть со скоростью около 2 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
1: В Москве 8 вечера и 1 минута.

0: Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt.
1: Ох уж это ваша Гвен Стефани. Да, могла бы сегодня, между прочим, родиться, тогда бы я ее с днем рождения поздравлял. А так это завтра будет делать мой дражайший коллега Женя Вудян. 3 октября далекого уже 69-го года появилась Гвен на свет. Вот сколько лет ей исполнится, не скажу. Равно как и не скажу, откуда взялось название группы No Doubt, в которой она и стартовала как звезда мирового масштаба. Единственное, что намекну, появилось название в очень непростой для группы момент. И, собственно, каким образом два коротких словечка стали названием коллектива, который спустя несколько лет покорил весь мир, вы узнаете во время выходных здесь, на Радио 7. Ну а пока же послушаем сольную песню Гвен Стефани, а именно «Four in the Morning».
0: Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Только на Радио 7.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Ровно 200 лет назад тульский помещик, просветитель и литератор Василий Левшин задумал невиданное прежде дело – собрать и записать статьи.

0: старинные народные рецепты, по которым готовят русские хозяйки, и которые передаются из поколения в поколение без всякой фиксации. И так появилась первая в истории энциклопедия традиционной русской кухни. Она получила название «Русская поварня» или «Наставление о приготовлении всякого рода настоящих русских кушаньев и о заготовлении впрок разных припасов». Этому впечатляющему документу, а еще 280-летию со дня рождения его автора, посвящен гастрономический фестиваль «Левшин 2.0», который проходит в Туле в эти выходные. На фестивале всех, разумеется, ждет угощение. Но ту самую классическую русскую кухню на нем переосмысляют и представляют в современном стритфуд-формате. То есть в современных обжорных рядах на пешеходной улице Металлистов можно будет попробовать те самые легендарные блюда, которые встречаются, например, в классике русской литературы, но только в удобном и адаптированном виде. Готовить их будут шефы из 14 разных городов. Белгородская команда планирует угощать многослойными кулебяками и лепешками-растрепушками. Нижегородцы – свиным окороком из печей и арзамасским гусем. В меню кулинаров из Курска – пышные лепешки драчены и сытная и сладкая каша калива. В списке есть и северная рыба, и заполярная оленина, уральские, поморские, казацкие специалитеты, ну и тульские пряники в ассортименте, конечно. А еще ремесленные ярмарки, мастер-классы, лекции по истории русской кухни, кинопоказы и диджей-сеты. Фестиваль, кстати, ежегодный, так что если вдруг в эти выходные туда попасть не получается, заносите в меню на следующий год. Ну или просто приезжайте снова за добавкой. Эта тема не приедается.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Ну что ж, друзья мои, 20:48 в столице. Поди, все уже выходными наслаждаются, да? Вот и вашему покорному слуге тоже позвольте влиться в дружные ряды граждан отдыхающих. Прощаемся до понедельника, как всегда, до 5 пополудни. Ну, а чтобы выходные были в радость, начинайте их в компании моего дражайшего коллеги Жени Вудяна. С 8 утра он вас и завтра, и послезавтра будет ждать в эфире. Ну и все, за сим снимаю шляпу. Всем роскошной пятницы. Бескомпромиссно потрясающих выходных и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: близкими.
1: А мода C5 добавить стиля.
2: Джейку J7 впечатлить друзей.
1: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании Радио 7. Год 1964. Animals. House of the Rising Sun.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Судя по прогнозам, не жарко в столице будет на выходных. Завтра, например, синоптики не больше 10 градусов нам обещают. Но зато при этом переменно облачное небо и осадков не ожидается. А ветер собирается дуть со скоростью не более 2 метров в секунду.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. В эти выходные лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир».

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2010.

0: 7. О погоде.
1: Синоптики обещают завтра в Москве около 10 градусов выше 0 всего лишь. При этом переменно облачное небо. Осадков вроде бы не предвидится, а ветер будет дуть со скоростью не более 2 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. В эти выходные лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1981. Electric Light Orchestra. Ticket to the Moon.

Праге полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2005. Hoover Phonic. No more sweet music.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2012. Адель. «Skyfall».

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи. Далее целый час только музыка на Радио 7.